0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Понедельник, 5 октября, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный. Ночью и утром слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. Во вторник, 6 октября, облачная погода, в середине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9, а днем 14-16. В среду и в четверг без осадков, до плюс 18, и в пятницу потеплеет до плюс 21.
1: Погода на Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: новости. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Вот система в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска Центра розыск было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. В последующие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. Во время Великой Отечественной войны оперативники уголовного розыска, продолжая борьбу с преступностью, обеспечивали охрану общественного порядка, принимали активное участие в борьбе с диверсантами, вредителями, мародерами и дезертирами. Вместе с партизанами они действовали в тылу врага, а на освобожденных территориях помогали органам контрразведки уничтожать разведывательные группы врага, выявляли предателей. В послевоенные годы наступил период кадрового и материально-технического укрепления службы уголовного розыска. Профессиональное мастерство сотрудников возрастало, совершенствовались методы оперативно-розыскной деятельности.
2: Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения Дня Учителя стало состоявшееся 5 октября 1966 года в Париже специальное межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами все в северном полушарии и с весенними каникулами в южном. Сегодня во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен определенной теме, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
5: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: У всех знаков попытается прийти к власти неизменная спутница осени – необъяснимая депрессия. Чтобы не стать жертвой тоски и апатии, в этот день следует подумать о том, как провести весь холодный сезон максимально позитивно и ярко.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня попытаются пролить свет на какие-то запутанные обстоятельства. Итогом вашей работы в статусе детектива станет следующий вывод. Доверять в этом мире можно только себе. Ведь даже самый близкий человек способен на обман и предательство.
0: Тельцам в этот день удастся обрести могущественного покровителя. Благодаря протекции, которую вам составит эта особа, вы сможете решить сложный профессиональный вопрос и практически без труда откроете перед своей карьерой новые горизонты.
2: Близнецы примут решение на некоторое время отложить презентацию своего проекта. Эта задержка будет вам необходима, чтобы убедиться, вы довели до совершенства свою задумку, и в ней нет деталей, которые могут стать причиной фиаско.
0: Ракам предстоит выполнять сложное служебное задание в сотрудничестве с очень симпатичной особой. Невероятное обаяние этого человека будет постоянно вас отвлекать, и вы попросите начальство, чтобы вам в соратники назначили пожилого коллегу.
2: Львы очень недальновидно распорядятся своими финансами. Во время шопинга вы не сможете остановиться и сделаете много ненужных покупок, по вине которых ваш семейный бюджет срочно потребует дополнительных инвестиций.
0: Девы сегодня задумаются о своей духовности. Вы решите, что в последнее время проявляли слишком большой интерес к материальной стороне бытия. Желание справить это досадное упущение, вы отправитесь в храм или начнете читать религиозную литературу.
2: Весам сегодня предстоит выступить в роли наставника для кого-то из своих близких приятелей. Ваши советы помогут этому человеку избавиться от душевной раны, которая образовалась после болезненного разрыва отношений с его нежно любимой второй половинкой.
0: Скорпионы сегодня узнают какой-то новый рецепт для избавления от неприятностей. Однако, прежде чем опробовать эти советы на себе, убедитесь, что источник информации заслуживает безграничного доверия. Далеко не все сведения, прочитанные вами в газетах, являются правдой.
2: Стрельцам сегодня удастся сделать крупный шаг навстречу своему финансовому процветанию. Этот факт подарит вам колоссальную уверенность в себе, и чтобы отметить свою победу, вы захотите без промедлений приобрести что-то непозволительно дорогое.
0: Козероги будут нервничать и переживать из-за сущего пустяка. Когда ваша вымышленная проблема сама по себе испарится, вы облегченно вздохнете и примете решение, что впредь никакие проблемы и трудности не лишат вас спокойствия.
2: Водолеи проведут этот день в условиях полного психологического комфорта. Предпосылкой для вашего хорошего настроения станет телефонный звонок, из которого вы узнаете очень радостное известие о родственнике или о близком друге.
0: Рыбам сегодня предстоит посетить свидание с героем своего виртуального романа. Вы будете приятно удивлены, что в реальности этот человек обладает еще большей харизмой, чем

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Понедельник, 5 октября, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный. Ночью и утром слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. Во вторник, 6 октября, облачная погода, в середине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9, а днем 14-16. В среду и в четверг без осадков, до плюс 18, и в пятницу потеплеет до плюс 21.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-142-525-30, а также 8-920-669-47-42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска на сцене Мариинского театра 21 октября

0: Под партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть и версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесты, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infiniti. Каждый приемник.

плохое утро, а день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня, и эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок, и вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
1: Экономика должна быть экономной.
4: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
1: Закрома Родины.
4: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каждого. Именно благодаря трудам и настойчивости этого человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. Сегодня день учителя. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в свой профессиональный день. Особенно праздник любим школьниками. Ведь накануне торжественных мероприятий в школах проводится день самоуправления. Преподаватели заслуженно отдыхают, а старшеклассники пробуют себя в роли педагога. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Добрая воспитательница заботится о малышах в детском саду. Первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Затем наши любимые учителя отправляют своих учеников в жизненное плавание. Присоединяйтесь к поздравлениям, вспомните своих учителей и порадуйте их своими успехами и букетом ярких осенних цветов.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 5 октября, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью и утром слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. Во вторник, 6 октября, облачная погода, в середине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9, а днем 14-16, в среду и в четверг без осадков, до плюс 18, в пятницу потеплеет до плюс 21.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Как странно.
1: Это вам не это.
2: Понятно.
3: Игра слов. Слово «банан» поистине универсальное. В школе или институте получить банан – это значит схлопотать двойку. В хоккей с шайбой банан – это загиб клюшки. В баскетболе банан – это блокировка броска соперника по правилам, то есть блокшот. Есть версия, что слово заимствовано из арабского языка, где банан означает «палец». Широкое распространение в русском языке это слово получило в начале 18 века.
4: Не заходи, если что.
3: Игра слов.
5: Радио Infinity.

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков попытается прийти к власти неизменная спутница осени – необъяснимая депрессия. Чтобы не стать жертвой тоски и апатии, в этот день следует подумать о том, как провести весь холодный сезон максимально позитивно и ярко.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня попытаются пролить свет на какие-то запутанные обстоятельства. Итогом вашей работы в статусе детектива станет следующий вывод. Доверять в этом мире можно только себе. Ведь даже самый близкий человек способен на обман и предательство.
0: Тельцам в этот день удастся обрести могущественного покровителя. Благодаря протекции, которую вам составит эта особа, вы сможете решить сложный профессиональный вопрос и практически без труда откроете перед своей карьерой новые горизонты.
2: Близнецы примут решение на некоторое время отложить презентацию своего проекта. Эта задержка будет вам необходима, чтобы убедиться, вы довели до совершенства свою задумку, и в ней нет деталей, которые могут стать причиной фиаско.
0: Ракам предстоит выполнять сложное служебное задание в сотрудничестве с очень симпатичной особой. Невероятное обаяние этого человека будет постоянно вас отвлекать, и вы попросите начальство, чтобы вам в соратники назначили пожилого коллегу.
2: Львы очень недальновидно распорядятся своими финансами. Во время шопинга вы не сможете остановиться и сделаете много ненужных покупок, по вине которых ваш семейный бюджет срочно потребует дополнительных инвестиций.
0: Девы сегодня задумаются о своей духовности. Вы решите, что в последнее время проявляли слишком большой интерес к материальной стороне бытия. Желание исправить это досадное упущение, вы отправитесь в храм или начнете читать религиозную литературу.
2: Весам сегодня предстоит выступить в роли наставника для кого-то из своих близких приятелей. Ваши советы помогут этому человеку избавиться от душевной раны, которая образовалась после болезненного разрыва отношений с его нежно любимой второй половинкой.
0: Скорпионы сегодня узнают какой-то новый рецепт для избавления от неприятностей. Однако, прежде чем опробовать эти советы на себе, убедитесь, что источник информации заслуживает безграничного доверия. Далеко не все сведения, прочитанные вами в газетах, являются правдой.
2: Стрельцам сегодня удастся сделать крупный шаг навстречу своему финансовому процветанию. Этот факт подарит вам колоссальную уверенность в себе, и чтобы отметить свою победу, вы захотите без промедлений приобрести что-то непозволительно дорогое.
0: Козероги будут нервничать и переживать из-за сущего пустяка. Когда ваша вымышленная проблема сама по себе испарится, вы облегченно вздохнете и примете решение, что впредь никакие проблемы и трудности не лишат вас спокойствия.
2: Водолеи проведут этот день в условиях полного психологического комфорта. Предпосылкой для вашего хорошего настроения станет телефонный звонок, из которого вы узнаете очень радостное известие о родственнике или о близком друге.
0: Рыбам сегодня предстоит посетить свидание с героем своего виртуального романа. Вы будете приятно удивлены, что в реальности этот человек обладает еще большим

своему учителю. Поздравьте его с праздником. Ему будет приятно. Все-таки благодаря учителям мир становится лучше.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую пятницу в уютном актовом зале детской школы искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Педагогов поздравили депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Они выразили слова благодарности тем, в чьих заботливых руках находится наше будущее подрастающее поколение Дорогобужского округа. Руководители и педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования были отмечены нагрудными знаками за верность профессии, за молодость и профессионализм, знаком отличия «Отличник просвещения» и почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации. Кроме того, педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма профильных министерств Смоленской области и награды органов местного самоуправления Дорогобужского округа. Эти награды – знак признания заслуг тех, кто выбрал в себе не просто профессию, а следует зову своей души. Желанным гостем на празднике стал Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора ПАО «Дорогобуж». Уже много лет подряд градообразующее предприятие предоставляет возможность педагогам округа принять участие в грантовых программах. Дмитрий Валентинович также поздравил учителей с наступающим праздником и вручил сертификаты участников и победителей конкурса на соискание гранта «Шаг к успеху. Формула карьеры в ПАО «Дорогобуж». Прекрасно. Классным подарком для всех участников этого мероприятия стало выступление творческих коллективов школы искусств. Команда Дорогобужского округа приняла участие в традиционной сельскохозяйственной ярмарке, посвященной Дню города Смоленска и Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, которая прошла в минувшую субботу в областном центре. Смолян угощали медом, ароматным шашлыком, свежей выпечкой и им предлагали изделия из дерева. Творческую атмосферу ярмарки создала вокальная студия «Каданс». Коллектив был отмечен благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что подобные площадки позволяют жителям приобретать качественную продукцию непосредственно у производителей, поддерживая тем самым местных предпринимателей и развитие экономики региона. В Калужской области в городе Людиново прошли всероссийские соревнования по борьбе Кубок Персена, ставший для дорогобужских ребят по-настоящему победным. Александр Печенкин и Руслан Мамедов показали отличные результаты, обеспечив себе путевки на первенство России. Этот выезд стал для парней знаковым. Руслан Мамедов совершил мощный рывок и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем с новым статусом. Александр Печенкин в очередной раз доказал свой высокий уровень, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуж. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64. Еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

Новости. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Вот система «Встрой» отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Чистота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана Сабина Гилязова принесла сборной России первую медаль на турнире. В весовой категории до 48 килограмм Гилязова в схватке за бронзу одолела соотечественницу Марину Воробьеву. В Италии на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Блацова и Данила Касимов выиграли золото в смешанных синхронных прыжках, а ранее золотые награды добыли Кирилл Пантереев и Дмитрий Нартов в синхронных прыжках. В единой лиге ВТБ зафиксирован удивительный результат в матче двух равных по силе команд «Уникса» и «Зенита». Казанцы победили команду из Петербурга с разницей в 35 очков. «Уникс» выиграл 95-60, и в еще одном матче дебютанты лиги динамовцы из Владивостока впервые выиграли в единой лиге, взяв верх в гостях над Самарой со счетом 98-84. На женском теннисном турнире в Пекине Мира Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову 6-4, 6-1, вышла в следующий круг и поборется за выход в четвертьфинал с украинкой Дарьей Снигур. В Национальной хоккейной лиге после победы в первом туре Вашингтон Кэпиталс уступил в этот раз Тампе со счетом 1-3 на выезде. У Тампы, в частности, Никита Кучеров отметился голевой передачей. Капитан Вашингтон Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды и все. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в домашнем матче с Монреалем. Интересно, что Монреаль проигрывал 1-5, но смог перевести игру в овертайм, где Питтсбург выиграл все-таки со счетом 6-5, а голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Сорокин отразил все 37 бросков в домашней встрече с Нью-Джерси, где Айлендерс 6-0 выиграл. В КХЛ один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик» смог переиграть на своем льду со счетом 3-2 хоккеистов в Сибирь. У «Спартака» в последнее время игра не ладится. Москвичи, уступив дома по булитам 3-4 «Борысу», потерпели уже 6-е поражение подряд. Хабаровский «Амур» порадовал своих болельщиков, взяв верх в гостях 3-0 над «Автомобилистом». В женской гандбольной суперлиге вице-чемпионки из ЦСКА после первой половины игры уступали один мяч в новороссийский «Черноморочке», и во втором тайме хозяйки площадки старались не уступать москвичкам, но ЦСКА все равно выиграл 35-30 и после 6 игр имеет 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнем Непровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнем Непровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Дейта.ру. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 2026 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
1: Закрома Родины.
3: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каждого. Именно благодаря трудам и настойчивости этого человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. Сегодня день учителя. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в свой профессиональный день. Особенно праздник любим школьниками. Ведь накануне торжественных мероприятий в школах проводится день самоуправления. Преподаватели заслуженно отдыхают, а старшеклассники пробуют себя в роли педагога. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Добрая воспитательница заботится о малышах в детском саду. Первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Затем наши любимые учителя отправляют своих учеников в жизненное плавание. Присоединяйтесь к поздравлениям, вспомните своих учителей и порадуйте их своими успехами и букетом ярких осенних цветов. Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу в Смоленске прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и Дню образования города-героя Смоленска. Сафоновский муниципальный округ на ярмарке представили 8 участников. Жители и гости из Заднепровского района Смоленска смогли попробовать и приобрести сафоновскую продукцию – свинину, молоко и сыр, яблоки и мед, пастилу, шашлык, пироги, горячую кукурузу, чай и кофе. Продукция сафоновских предпринимателей пользовалась особым спросом, все разошлось в считанные часы. Рядом развернулась выставка игрушек и поделок сафоновской мастерицы. А праздничную атмосферу ярмарки поддержал вокальный ансамбль «Селяночка» Пушкинского дома культуры, который был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства Смоленской области. В Сафоновском округе начался отопительный сезон. Подключение тепла проходит поэтапно. Такой подход необходим, чтобы избежать технических сложностей и равномерно прогреть все здания. Полный запуск системы отопления – процесс не мгновенный. Требуется время для настройки гидравлики и выхода на рабочий режим. На данный момент все учреждения образования и здравоохранения подключены. Далее отопление начнет поступать в жилые дома и административные здания по утверждению. Графику. Организации, осуществляющие обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения, переведены на круглосуточное дежурство в период подачи теплоносителя на объекты жилья и социальной сферы. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню среднего профессионального образования. А для первокурсников вечер стал особенным. Они официально вступили в студенческое братство. С приветственным словом и поздравлением к собравшимся обратилась заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова. Состоялось награждение. Были вручены знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации, отличник просвещения, благодарственное письмо губернатора Смоленской области, почетная грамота и благодарственные письма администрации Сафоновского округа. Почетные грамоты Смоленской академии профессионального образования и ее Сафоновского филиала вручила директор филиала Марина Кочубаева. Награды получили преподаватели, сотрудники и студенты. А первокурсники представили свои группы, приняли клятву студента и получили зачетные книжки. Завершился вечер общим флешмобом. Сафоновский филиал «Смол АПО» крупнее учебное заведение города, которое уже более 66 лет открывает двери в профессию. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Выдумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции – экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска: одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. На втором месте оказались электроника и бытовая техника, их выбрал 21% респондентов, о расходах на развлечения и досуг пожалели 16%, о приобретении товаров для дома 13%.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска Центра «Розыск» было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. В последующие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. Во время Великой Отечественной войны оперативники уголовного розыска, продолжая борьбу с преступностью, обеспечивали охрану общественного порядка, принимали активное участие в борьбе с диверсантами, вредителями, мародерами и дезертирами. Вместе с партизанами они действовали в тылу врага, а на освобожденных территориях помогали органам контрразведки уничтожать разведывательные группы врага, выявляли предателей. В послевоенные годы наступил период кадрового и материально-технического укрепления службы уголовного розыска. Профессиональное мастерство сотрудников возрастало, совершенствовались методы оперативно-розыскной деятельности.
5: Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стало состоявшееся 5 октября 1966 года в Париже специальное межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами в Южном. Сегодня во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен определенной теме, он предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, памяти которым они сохранили.
3: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: У всех знаков попытается прийти к власти неизменная спутница осени – необъяснимая депрессия. Чтобы не стать жертвой тоски и апатии, в этот день следует подумать о том, как провести весь холодный сезон максимально позитивно и ярко.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня попытаются пролить свет на какие-то запутанные обстоятельства. Итогом вашей работы в статусе детектива станет следующий вывод. Доверять в этом мире можно только себе. Ведь даже самый близкий человек способен на обман и предательство.
0: Тельцам в этот день удастся обрести могущественного покровителя. Благодаря протекции, которую вам составит эта особа, вы сможете решить сложный профессиональный вопрос и практически без труда откроете перед своей карьерой новые горизонты.
2: Близнецы примут решение на некоторое время отложить презентацию своего проекта. Эта задержка будет вам необходима, чтобы убедиться, вы довели до совершенства свою задумку и в ней нет деталей, которые могут стать причиной фиаско.
0: Ракам предстоит выполнять сложное служебное задание в сотрудничестве с очень симпатичной особой. Невероятное обаяние этого человека будет постоянно вас отвлекать, и вы попросите начальство, чтобы вам соратники назначили пожилого коллегу.
2: Львы очень недальновидно распорядятся своими финансами. Во время шопинга вы не сможете остановиться и сделаете много ненужных покупок, по вине которых ваш семейный бюджет срочно потребует дополнительных инвестиций.
0: Девы сегодня задумаются о своей духовности. Вы решите, что в последнее время проявляли слишком большой интерес к материальной стороне бытия. Желание справить это досадное упущение, вы отправитесь в храм или начнете читать религиозную литературу.
2: Весам сегодня предстоит выступить в роли наставника для кого-то из своих близких приятелей. Ваши советы помогут этому человеку избавиться от душевной раны, которая образовалась после болезненного разрыва отношений с его нежно любимой второй половинкой.
0: Скорпионы сегодня узнают какой-то новый рецепт для избавления от неприятностей. Однако, прежде чем опробовать эти советы на себе, убедитесь, что источник информации заслуживает безграничного доверия. Далеко не все сведения, прочитанные вами в газетах, являются правдой.
2: Стрельцам сегодня удастся сделать крупный шаг навстречу своему финансовому процветанию. Этот факт подарит вам колоссальную уверенность в себе, и чтобы отметить свою победу, вы захотите без промедлений приобрести что-то непозволительно дорогое.
0: Козероги будут нервничать и переживать из-за сущего пустяка. Когда ваша вымышленная проблема сама по себе испарится, вы облегченно вздохнете и примете решение, что впредь никакие проблемы и трудности не лишат вас спокойствия.
2: Водолеи проведут этот день в условиях полного психологического комфорта. Предпосылкой для вашего хорошего настроения станет телефонный звонок, из которого вы узнаете очень радостное известие о родственнике или о близком друге.
0: Рыбам сегодня предстоит посетить свидание с героем своего виртуального романа. Вы будете приятно удивлены, что в реальности этот человек обладает еще большей

Устали от непослушных учеников? Не знаете, как объяснить теорему Пифагора в сотый раз? Наша волна рекомендует. День учителя. Одно применение, и ваши нервы как новенькие. С праздником!

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Эр-Рияд незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией, пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец. Второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала шестую победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Все мы изначально чайники.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранта» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранта» есть версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесты, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Дорожные новости.
4: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Вот система в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
3: Infinity.

Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каждого. Именно благодаря трудам и настойчивости этого человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. Сегодня день учителя. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в свой профессиональный день. Особенно праздник любим школьниками. Ведь накануне торжественных мероприятий в школах проводится день самоуправления. Преподаватели заслуженно отдыхают, а старшеклассники пробуют себя в роли педагога. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Добрая воспитательница заботится о малышах в детском саду. Первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Затем наши любимые учителя отправляют своих учеников в жизненное плавание. Присоединяйтесь к поздравлениям, вспомните своих учителей и порадуйте их своими успехами и букетом ярких осенних цветов.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В минувшую пятницу в уютном актовом зале детской школы искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Педагогов поздравили депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Они выразили слова благодарности тем, в чьих заботливых руках находится наше будущее, подрастающее поколение Дорогобужского округа. Руководители и педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования были отмечены нагрудными знаками за верность профессии, за молодость и профессионализм, знаком отличия «Отличник просвещения» и почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации. Кроме того, педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма профильных министерств Смоленской области и награды органов местного самоуправления Дорогобужского округа. Эти награды – знак признания заслуг тех, кто выбрал в себе не просто профессию, а следует зову своей души. Желанным гостем на празднике стал Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора ПАО «Дорогобуж». Уже много лет подряд градообразующее предприятие предоставляет возможность педагогам округа принять участие в грантовых программах. Дмитрий Валентинович также поздравил учителей с наступающим праздником и вручил сертификаты участников и победителей конкурса на соискание гранта «Шаг к успеху. Формула карьеры в ПАО «Дорогобуж». Прекрасно. Классным подарком для всех участников этого мероприятия стало выступление творческих коллективов школы искусств. Команда Дорогобужского округа приняла участие в традиционной сельскохозяйственной ярмарке, посвященной Дню города Смоленска и Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, которая прошла в минувшую субботу в областном центре. Смолян угощали медом, ароматным шашлыком, свежей выпечкой и предлагали изделия из дерева. Творческую атмосферу ярмарки создала вокальная студия «Каданс». Коллектив был отмечен благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что подобные площадки позволяют жителям приобретать качественную продукцию непосредственно у производителей, поддерживая тем самым местных предпринимателей и развитие экономики региона. В Калужской области в городе Людиново прошли всероссийские соревнования по борьбе Кубок Персена, ставший для дорогобужских ребят по-настоящему победным. Александр Печенкин и Руслан Мамедов показали отличные результаты, обеспечив себе путевки на первенство России. Этот выезд стал для парней знаковым. Руслан Мамедов совершил мощный рывок и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем с новым статусом. Александр Печенкин в очередной раз доказал свой высокий уровень, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.

0: Надо пробовать.
1: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня мы погрузимся в гастрономическую магию, сотворенную одним из мастеров спецэффектов, режиссером Кристофером Ноланом и таинственным блюдом от самого Юэна Макгрега. Пристегните ваши кулинарные ремни, потому что будет действительно вкусно. Начнем с великого и ужасного Кристофера Нолана, режиссера, который научил нас думать сразу в нескольких измерениях. Этот гений не остановился только на создании фильмов. Однажды на вечеринке он приготовил уникальный десерт – «Воспоминания во времени». Это не просто торт, это настоящий кулинарный арт-хаус. Представьте себе, многослойный шоколадный торт, каждый слой которого символизирует определенный период жизни. Где-то вы найдете вкус детства с нотками молочного шоколада, а где-то горечь взрослой жизни с добавлением черного перца. Нолан настаивает. Отпустите поводья своей фантазии и просто экспериментируйте. В его исполнении, несомненно, кулинария становится философией. А следующий наш звездный повар – Юэн Макгрегор. Тот самый Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Будучи не только мастером джедайского меча, шотландский актер и режиссер рассказал о том, как верно заваривать чай, и вызвал бурную дискуссию о своих чайных предпочтениях на нью-йоркском Комик-Кон, ибо ничто так не разжигает споры в Великобритании, как вопрос о том, что добавлять сначала – молоко или чай. Когда Юэна спросили, как он пьет чай, звезда «Звездных войн» твердо заявил, что предпочитает сначала налить молоко, а потом добавлять чай. Когда вы наливаете чай в чашку, есть одно правило. Во всяком случае, в Шотландии. В чашку настоящего британского чая сначала наливают молоко. Немного молока, а потом чай. К сожалению для Юэна, ученые обнаружили, что при добавлении холодного молока в кружку температура кипяченой воды снижается, а это значит, что ваш чай не будет завариваться так эффективно. Но Юэн был непреклонен. Кстати, опрос, проведенный английской компанией Sensuwhite, показал, что 20% британских любителей чая следят за стараниями голливудской звезды и на первое место ставят все-таки именно молоко. Ну что ж, на этом буду закругляться. Готовьте не только с любовью, но и с фантазией. И приятного аппетита.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
2: Радио Infinity. За удачу!

0: легкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За твою победу.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: День учителя. Время забыть о двойках, шпаргалках и вечном «а что задали?». Включите любимое радио. Погрузитесь в релакс и представьте, что вы на необитаемом острове. Без учеников.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу в Смоленске прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и Дню образования города-героя Смоленска. Сафоновский муниципальный округ на ярмарке представили 8 участников. Жители и гости Заднепровского района Смоленска смогли попробовать и приобрести сафоновскую продукцию – свинину, молоко и сыр, яблоки и мед, пастилу, шашлык, пироги, горячую кукурузу, чай и кофе. Продукция сафоновских предпринимателей пользовалась особым спросом, все разошлось в считанные часы. Рядом развернулась выставка игрушек и поделок сафоновской мастерицы. А праздничную атмосферу ярмарки поддержал вокальный ансамбль «Селяночка» Пушкинского дома культуры, который был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства Смоленской области. В Сафоновском округе начался отопительный сезон. Подключение тепла проходит поэтапно. Такой подход необходим, чтобы избежать технических сложностей и равномерно прогреть все здания. Полный запуск системы отопления – процесс не мгновенный. Требуется время для настройки гидравлики и выхода на рабочий режим. На данный момент все учреждения образования и здравоохранения подключены. Далее отопление начнет поступать в жилые дома и административные здания по утверждению. Утвержденному графику. Организации, осуществляющие обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения, переведены на круглосуточное дежурство в период подачи теплоносителя на объекты жилья и социальной сферы. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню среднего профессионального образования. А для первокурсников вечер стал особенным. Они официально вступили в студенческое братство. С приветственным словом и поздравлением к собравшимся обратилась заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова. Состоялось награждение. Были вручены знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации, отличник просвещения, благодарственное письмо губернатора Смоленской области, почетная грамота и благодарственные письма администрации Сафоновского округа. Почетные грамоты Смоленской академии профессионального образования и ее Сафоновского филиала вручила директор филиала Марина Кочубаева. Награды получили преподаватели, сотрудники и студенты. А первокурсники представили свои группы, приняли клятву студента и получили зачетные книжки. Завершился вечер общим флешмобом. Сафоновский филиал «Смол АПО» крупнее учебное заведение города, которое уже более 66 лет открывает двери в профессию. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется Дорогобуш, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхнеднепровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50 59.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через полгода после заключения. Для всех школьников полезно будет изучать информатику с 5 класса, но особенно важно это для тех, кто планирует сдавать по этому предмету ЕГЭ. Учебные пособия уже есть, они разработаны даже для учащихся 1-4 классов, причем содержание предмета на этих этапах включает основы программирования, заявил преподаватель МГТУ имени Баумана Владислав Попов. По его мнению, изучение основ программирования с 5 класса позволит школьникам углубить понимание предмета, а также станет важным этапом в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, на информатике можно уделить внимание освоению технологий искусственного интеллекта, к которым уже сегодня дети активно обращаются для обучения, считает специалист. И в завершении выпуска стриминг «Пикок» объявил о планах выпустить сериал по кинофраншизе «Форсаж» и дал зеленый свет на производство проекта, о котором впервые заговорили в мае 26 года, пишет Variety. Звезда стритрейсерской франшизы Вин Дизель выступит исполнительным продюсером сериала, пока неизвестно, появится ли он в нем в качестве актера. «За последние 10 лет мы осознали, что фанаты хотят больше «Форсажа», хотят узнать больше о культовых персонажах и их историях. Все это время мы желали дождаться подходящего момента, чтобы зайти на территорию телевидения», — рассказал актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinix.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана Сабина Гилязова принесла сборной России первую медаль на турнире. В весовой категории до 48 килограмм Гилязова в схватке за бронзу одолела соотечественницу Марину Воробьеву. В Италии на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Блацова и Данила Касимов выиграли золото в смешанных синхронных прыжках, а ранее золотые награды добыли Кирилл Пантереев и Дмитрий Нартов в синхронных прыжках. В единой лиге ВТБ зафиксирован удивительный результат в матче двух равных по силе команд «Уникса» и «Зенита». Казанцы победили команду из Петербурга с разницей в 35 очков. «Уникс» выиграл 95-60, и в еще одном матче дебютанты лиги динамовцы из Владивостока впервые выиграли в единой лиге, взяв верх в гостях над Самарой со счетом 98-84. На женском теннисном турнире в Пекине Мира Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову 6-4-6-1, вышла в следующий круг и поборется за выход в четвертьфинал с украинкой Дарьей Снигур. В национальной хоккейной лиге после победы в первом туре Вашингтон Кэпиталс уступил в этот раз Тампе со счетом 1-3 на выезде. У Тампы, в частности, Никита Кучеров отметился голевой передачей. Капитан Вашингтона Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды и все. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в домашнем матче с Монреалем. Интересно, что Монреаль проигрывал 1-5, но смог перевести игру в овертайм, где Питтсбург выиграл все-таки со счетом 6-5, а голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Сорокин отразил все 37 бросков в домашней встрече с Нью-Джерси, где Айлендерс 6-0 выиграл. В КХЛ один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик» смог переиграть на своем льду со счетом 3-2 хоккеистов в Сибирь. У «Спартака» в последнее время игра не ладится. Москвичи, уступив дома «Публитам» 3-4 «Борысу», потерпели уже 6-е поражение подряд. Хабаровский «Амур» порадовал своих болельщиков, взяв верх в гостях 3-0 над «Автомобилистом». В женской гандбольной суперлиге вице-чемпионки из ЦСКА после первой половины игры уступали один мяч в новороссийские «Черноморочки», и во втором тайме хозяйки площадки старались не уступать москвичкам, но ЦСКА все равно выиграл 35-30 и после 6 игр имеет 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900-707-29-19.

0: Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каждого. Именно благодаря трудам и настойчивости этого человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. Сегодня день учителя. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в свой профессиональный день. Особенно праздник любим школьниками. Ведь накануне торжественных мероприятий в школах проводится день самоуправления. Преподаватели заслуженно отдыхают, а старшеклассники пробуют себя в роли педагога. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Добрая воспитательница заботится о малышах в детском саду. Первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Затем наши любимые учителя отправляют своих учеников в жизненное плавание. Присоединяйтесь к поздравлениям, вспомните своих учителей и порадуйте их своими успехами и букетом ярких осенних цветов.
1: Infinity.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
2: Закрома Родины.
3: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: покупают не товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей. Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска Центра розыск было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. В последующие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. Во время Великой Отечественной войны оперативники уголовного розыска, продолжая борьбу с преступностью, обеспечивали охрану общественного порядка, принимали активное участие в борьбе с диверсантами, вредителями, мародерами и дезертирами. Вместе с партизанами они действовали в тылу врага, а на освобожденных территориях помогали органам контрразведки уничтожать разведывательные группы врага, выявляли предателей. В послевоенные годы наступил период кадрового и материально-технического укрепления службы уголовного розыска. Профессиональное мастерство сотрудников возрастало, совершенствовались методы оперативно-розыскной деятельности.
1: Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения Дня Учителя стало состоявшееся 5 октября 1966 года в Париже специальное межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами в южном. Сегодня во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен определенной теме, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция Infinity.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити».

0: новости.
1: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Вот система «Встрой» отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Зарплата педагогов в новом году вырастет в 35 раз. В школу будут принимать только заведомо послушных и благодарных учеников. Количество отчетности сократится.
1: Засыпайте на педсоветах? Ничего, сегодня можно, потому что сегодня День Учителя. Желаем золотых гор и послушных учеников. Хотя бы сегодня.
2: Радио Infinity.

0: Смоленской области 15:00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую пятницу в уютном актовом зале детской школы искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Педагогов поздравили депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Они выразили слова благодарности тем, в чьих заботливых руках находится наше будущее подрастающее поколение Дорогобужского округа. Руководители и педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования были отмечены нагрудными знаками за верность профессии, за молодость и профессионализм, знаком отличия «Отличник просвещения» и почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации. Кроме того, педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма профильных министерств Смоленской области и награды органов местного самоуправления Дорогобужского округа. Эти награды – знак признания заслуг тех, кто выбрал в себе не просто профессию, а следует зову своей души. Желанным гостем на празднике стал Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора ПАО «Дорогобуж». Уже много лет подряд градообразующее предприятие предоставляет возможность педагогам округа принять участие в грантовых программах. Дмитрий Валентинович также поздравил учителей с наступающим праздником и вручил сертификаты участников и победителей конкурса на соискание гранта «Шаг к успеху. Формула карьеры в ПАО «Дорогобуж». Прекрасно. Классным подарком для всех участников этого мероприятия стало выступление творческих коллективов школы искусств. Команда Дорогобужского округа приняла участие в традиционной сельскохозяйственной ярмарке, посвященной Дню города Смоленска и Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, которая прошла в минувшую субботу в областном центре. Смолян угощали медом, ароматным шашлыком, свежей выпечкой и предлагали изделия из дерева. Творческую атмосферу ярмарки создала вокальная студия «Каданс». Коллектив был отмечен благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что подобные площадки позволяют жителям приобретать качественную продукцию непосредственно у производителей, поддерживая тем самым местных предпринимателей и развитие экономики региона. В Калужской области в городе Людиново прошли всероссийские соревнования по борьбе Кубок Персена, ставший для дорогобужских ребят по-настоящему победным. Александр Печенкин и Руслан Мамедов показали отличные результаты, обеспечив себе путевки на первенство России. Этот выезд стал для парней знаковым. Руслан Мамедов совершил мощный рывок и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем с новым статусом. Александр Печенкин в очередной раз доказал свой высокий уровень, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

Радиостанция Infinity. We get lost for a while.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть и версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесты, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Ку!
4: Ку!
3: Ку!
4: Как странно.
5: Это вам не это.
3: Понятно.
4: Ку!
2: Игра слов. А вы знали, что в русском языке, кроме шуток, слово «млинь» упоминается с 14 века? И происходит оно от славянского «мелин», что в переводе «мельница», «жернова», «нечто круглое». Спустя 100 лет в 15 веке появилось уже слово «блин», которое в наше время упоминается, пожалуй, чаще других. Есть свои блины и в спорте. У штангистов это диск у штанги, в хоккей с шайбой – часть вратарской амуниции.
6: Не заходи, если что!
2: Игра.

Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каждого. Именно благодаря трудам и настойчивости этого человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. Сегодня день учителя. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в свой профессиональный день. Особенно праздник любим школьниками. Ведь накануне торжественных мероприятий в школах проводится день самоуправления. Преподаватели заслуженно отдыхают, а старшеклассники пробуют себя в роли педагога. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Добрая воспитательница заботится о малышах в детском саду. Первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Затем наши любимые учителя отправляют своих учеников в жизненное плавание. Присоединяйтесь к поздравлениям, вспомните своих учителей и порадуйте их своими успехами и букетом ярких осенних цветов.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу в Смоленске прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и Дню образования города-героя Смоленска. Сафоновский муниципальный округ на ярмарке представили 8 участников. Жители и гости из Заднепровского района Смоленска смогли попробовать и приобрести сафоновскую продукцию: свинину, молоко и сыр, яблоки и мед, пастилу, шашлык, пироги, горячую кукурузу, чай и кофе. Продукция сафоновских предпринимателей пользовалась особым спросом, все разошлось в считанные часы. Рядом развернулась выставка игрушек и поделок сафоновской мастерицы. А праздничную атмосферу ярмарки поддержал вокальный ансамбль «Селяночка» Пушкинского дома культуры, который был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства Смоленской области. В Сафоновском округе начался отопительный сезон. Подключение тепла проходит поэтапно. Такой подход необходим, чтобы избежать технических сложностей и равномерно прогреть все здания. Полный запуск системы отопления – процесс не мгновенный, требуется время для настройки гидравлики и выхода на рабочий режим. На данный момент все учреждения образования и здравоохранения подключены. Далее отопление начнет поступать в жилые дома и административные здания по утверждению. Утвержденному графику. Организации, осуществляющие обслуживание внутри домовых систем теплоснабжения, переведены на круглосуточное дежурство в период подачи теплоносителя на объекты жилья и социальной сферы. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню среднего профессионального образования. А для первокурсников вечер стал особенным. Они официально вступили в студенческое братство. С приветственным словом и поздравлением к собравшимся обратилась заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова. Состоялось награждение. Были вручены знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации, отличник просвещения, благодарственное письмо губернатора Смоленской области, почетная грамота и благодарственные письма администрации Сафоновского округа. Почетные грамоты Смоленской академии профессионального образования и ее сафоновского филиала вручила директор филиала Марина Кочубаева. Награды получили преподаватели, сотрудники и студенты. А первокурсники представили свои группы, приняли клятву студента и получили зачетные книжки. Завершился вечер общим флешмобом. Сафоновский филиал Смол АПО, крупнейший учебное заведение города, которое уже более 66 лет открывает двери в профессию. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Информация о том, что с 1 октября 2026 года россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы, покупки и снятие наличных на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Нового требования для клиентов банков не вводится, пишет редакция «Финансы Mail». Сообщения о якобы готовящихся ограничениях распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Их авторы ссылаются на документ Банка России, который будто бы обязывает кредитные организации проводить дополнительную проверку операций от установки суммы. Однако такого документа регулятор не выпускал. Переводы, оплата товаров и получение наличных продолжат проводиться в обычном порядке. Обязательная авторизация через портал госуслуги для них не потребуется. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно, при этом продолжительность и уровень сложности экзаменов не изменятся, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов. Согласно документам, в ЕГЭ 27 года по истории появится одно дополнительное задание, как и в экзамене по математике профильного уровня. Время выполнения работ при этом останется прежним 3 часа 55 минут для профильной математики и 3 часа 30 минут для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 тысячи, об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех, выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Эр-Рияд незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией, пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец, второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала шестую победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евридика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: говорить.
1: Всем привет, с вами снова я, Надежда Ковалева. Рад говорить о кулинарии.
2: Не говори никому. Не надо.
1: Если вы думаете, что звезды эстрады и кино едят только в ресторанах или приглашают в свой дом лучших шеф-поваров, то, конечно, вы заблуждаетесь.
3: Face it, donkey. Признай, осел, мы заблудились. Да не могли мы заблудиться?
1: Знаменитости обожают готовить и порой доверяют домашние блюда единственной хозяйке, самой себе.
4: Нет, это не мы, хозяева в Москве.
1: Сегодня в программе Леди Гага. Любит готовить, но музыку любит больше. Гага унаследовала страсть к кулинарии от своего отца. Ее папа Джо Джерманотто известный ресторатор, у него итальянские корни. Дочь ресторатора любит побаловать своих гостей пастой собственного приготовления. Пасту Леди Гаги пробовали звездные шеф-повара, и они подтверждают, что да, певица настоящий ценитель пасты и специалист в ее приготовлении. Леди Гага признается, что готовит крайне редко, поскольку отдается творчеству без остатка, но когда получается найти время на кулинарию, Леди Гага называет это лучшим способом релакса.
5: Ну, пора внести разнообразие в отдых.
1: В своих соцсетях Гага не делится кулинарными рецептами, но зато наши русские пользователи после выхода фильма «Звезда родилась», но главным образом после того, как Брэдли Купер оставил нашу челябинскую модель Ирину Шейк ради Гаги, накидали Гаге в соцсетях рецептов борща.
6: Приятно.
1: А все почему? Оказалось, Брэдли Купер – большой гурман, и таблоиды в момент начала их романа опубликовали информацию о том, что Гага сразила Брэдли наповал своими фирменными фрикадельками со спагетти.
7: Я умна, она готовит прекрасно. Я ел!
1: Ну как тут без рецепта этих злосчастных фрикаделек? Ловите!
8: А вот, начинается!
1: Семейные фрикадельки Леди Гаги. Берем чиабатту и рвем ее на кусочки. Заполняем ей 1 2/3 стакана и замачиваем в 2/3 стакана молока. Дальше. 1 яйцо, 1/4 стакана тертого пармезана, 1/3 стакана нарезанного свежего базилика, 1/3 стакана нарезанной свежей петрушки, 1 столовая ложка мелко нарезанной резаного чеснока, 1/3 стакана рубленого лука.
9: И хорошо бы дичь.
1: Мясо. 200 грамм постной говядины, 200 грамм постной индейки. 1 столовая ложка оливкового масла, морская соль и свежемолотый перец. 4 стакана соуса маринара спагетти. Готовим так. Мясо мелко нарезать, смешать с остальными ингредиентами, кроме сыра, масла и соуса, и слепить фрикадельки. Обжарить на сковороде до золотистого цвета, слить лишнее масло, добавить соус маринара и тушить на медленном огне. Отварить спагетти аль денте, подать вместе с фрикадельками. Посыпать тертым пармезаном сверху. Позвонить Брэдли Куперу и приятного аппетита.
10: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
11: Infinity.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 6 октября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет падать 739 миллиметров. Температура воздуха ночью 8-10, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 58 минут, заход в 18-10, долгота дня 11 часов и 12 минут. В среду 7 октября облачно с прояснениями, без осадков и днем 13-15. В четверг такая же погода сохранится, днем до плюс 15 и без осадков. В пятницу во второй половине дня пройдут дожди и до плюс 17.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть и версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесты, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-142-525-30, а также 8-920-669-47-42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: На чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана Сабина Гилязова принесла сборной России первую медаль на турнире. В весовой категории до 48 килограмм Гилязова в схватке за бронзу одолела соотечественницу Марину Воробьеву. В Италии на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Блацова и Данила Касимов выиграли золото в смешанных синхронных прыжках, а ранее золотые награды добыли Кирилл Пантереев и Дмитрий Нартов в синхронных прыжках. В единой лиге ВТБ зафиксирован удивительный результат в матче двух равных по силе команд «Уникса» и «Зенита». Казанцы победили команду из Петербурга с разницей в 35 очков. «Уникс» выиграл 95-60, и в еще одном матче дебютанты лиги «Динамовцы» из Владивостока впервые выиграли в единой лиге, взяв верх в гостях над «Самарой» со счетом

0: 98-84. На женском теннисном турнире в Пекине Мира Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову 6-4, 6-1, вышла в следующий круг и поборется за выход в четвертьфинал с украинкой Дарьей Снигур. В Национальной хоккейной лиге после победы в первом туре Вашингтон Кэпиталс уступил в этот раз Тампе со счетом 1-3 на выезде. У Тампы, в частности, Никита Кучеров отметился голевой передачей. Капитан Вашингтона Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды и все. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в домашнем матче с Монреалем. Интересно, что Монреаль проигрывал 1-5, но смог перевести игру в овертайм, где Питтсбург выиграл все-таки со счетом 6-5. А голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Сорокин отразил все 37 бросков в домашней встрече с Нью-Джерси, где Айлендерс 6-0 выиграл. В КХЛ один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик» смог переиграть на своем льду со счетом 3-2 хоккеиста в Сибирь. У «Спартака» в последнее время игра не ладится. Москвичи, уступив дома «Публитам» 3-4 «Борысу», потерпели уже 6-е поражение подряд. Хабаровский «Амур» порадовал своих болельщиков, взяв верх в гостях 3-0 над «Автомобилистом». В женской гандбольной суперлиге вице-чемпионки из ЦСКА после первой половины игры уступали один мяч в новороссийский «Черноморочке». И во втором тайме хозяйки площадки старались не уступать москвичкам, но ЦСКА все равно выиграл 35-30 и после 6 игр имеет 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
1: Закрома Родины.
3: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каждого. Именно благодаря трудам и настойчивости этого человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. Сегодня день учителя. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в свой профессиональный день. Особенно праздник любим школьниками. Ведь накануне торжественных мероприятий в школах проводится день самоуправления. Преподаватели заслуженно отдыхают, а старшеклассники пробуют себя в роли педагога. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Добрая воспитательница заботится о малышах в детском саду. Первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Затем наши любимые учителя отправляют своих учеников в жизненное плавание. Присоединяйтесь к поздравлениям, вспомните своих учителей и порадуйте их своими успехами и букетом ярких осенних цветов.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В минувшую пятницу в уютном актовом зале детской школы искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Педагогов поздравили депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Они выразили слова благодарности тем, в чьих заботливых руках находится наше будущее подрастающее поколение Дорогобужского округа. Руководители и педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования были отмечены нагрудными знаками за верность профессии, за молодость и профессионализм, знаком отличия отличник просвещения и почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации. Кроме того, педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма профильных министерств Смоленской области и награды органов местного самоуправления Дорогобужского округа. Эти награды – знак признания заслуг тех, кто выбрал в себе не просто профессию, а следует зову своей души. Желанным гостем на празднике стал Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора ПАО «Дорогобуж». Уже много лет подряд градообразующее предприятие предоставляет возможность педагогам округа принять участие в грантовых программах. Дмитрий Валентинович также поздравил учителей с наступающим праздником и вручил сертификаты участников и победителей конкурса на соискание гранта «Шаг к успеху. Формула карьеры в ПАО «Дорогобуж». Прекрасно. Классным подарком для всех участников этого мероприятия стало выступление творческих коллективов школы искусств. Команда Дорогобужского округа приняла участие в традиционной сельскохозяйственной ярмарке, посвященной Дню города Смоленска и Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, которая прошла в минувшую субботу в областном центре. Смолян угощали медом, ароматным шашлыком, свежей выпечкой и предлагали изделия из дерева. Творческую атмосферу ярмарки создала вокальная студия «Каданс». Коллектив был отмечен благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что подобные площадки позволяют жителям приобретать качественную продукцию непосредственно у производителей, поддерживая тем самым местных предпринимателей и развитие экономики региона. В Калужской области в городе Людиново прошли всероссийские соревнования по борьбе Кубок Персена, ставший для дорогобужских ребят по-настоящему победным. Александр Печенкин и Руслан Мамедов показали отличные результаты, обеспечив себе путевки на первенство России. Этот выезд стал для парней знаковым. Руслан Мамедов совершил мощный рывок и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем с новым статусом. Александр Печенкин в очередной раз доказал свой высокий уровень, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы ClayOS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!
5: Гаджет новости.
2: Радио Инфинити.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сеокрошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагон.

0: «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска Центра розыск было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. В последующие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. Во время Великой Отечественной войны оперативники уголовного розыска, продолжая борьбу с преступностью, обеспечивали охрану общественного порядка, принимали активное участие в борьбе с диверсантами, вредителями, мародерами и дезертирами. Вместе с партизанами они действовали в тылу врага, а на освобожденных территориях помогали органам контрразведки уничтожать разведывательные группы врага, выявляли предателей. В послевоенные годы наступил период кадрового и материально-технического укрепления службы уголовного розыска. Профессиональное мастерство сотрудников возрастало, совершенствовались методы оперативно-розыскной деятельности.
2: Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения Дня Учителя стало состоявшееся

0: 30 октября 1966 года в Париже специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в Северном полушарии и с весенними каникулами в Южном. Сегодня, во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен определенной теме, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Инфинити».

0: Московской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу в Смоленске прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и Дню образования города-героя Смоленска. Сафоновский муниципальный округ на ярмарке представили 8 участников. Жители и гости Заднепровского района Смоленска смогли попробовать и приобрести сафоновскую продукцию: свинину, молоко и сыр, яблоки и мед, пастилу, шашлык, пироги, горячую кукурузу, чай и кофе. Продукция сафоновских предпринимателей пользовалась особым спросом. Все разошлось в считанные часы. Рядом развернулась выставка игрушек и поделок сафоновской мастерицы. А праздничную атмосферу ярмарки поддержал вокальный ансамбль «Селяночка» Пушкинского дома культуры, который был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства Смоленской области. В Сафоновском округе начался отопительный сезон. Подключение тепла проходит поэтапно. Такой подход необходим, чтобы избежать технических сложностей и равномерно прогреть все здания. Полный запуск системы отопления – процесс не мгновенный. Требуется время для настройки гидравлики и выхода на рабочий режим. На данный момент все учреждения образования и здравоохранения подключены. Далее отопление начнет поступать в жилые дома и административные здания по утверждению. Графику. Организации, осуществляющие обслуживание внутри домовых систем теплоснабжения, переведены на круглосуточное дежурство в период подачи теплоносителя на объекты жилья и социальной сферы. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню среднего профессионального образования. А для первокурсников вечер стал особенным. Они официально вступили в студенческое братство. С приветственным словом и поздравлением к собравшимся обратилась заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова. Состоялось награждение. Были вручены знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации, отличник просвещения, благодарственное письмо губернатора Смоленской области, почетная грамота и благодарственные письма администрации Сафоновского округа. Почетные грамоты Смоленской академии профессионального образования и ее Сафоновского филиала вручила директор филиала Марина Кочубаева. Награды получили преподаватели, сотрудники и студенты. А первокурсники представили свои группы, приняли клятву студента и получили зачетные книжки. Завершился вечер общим флешмобом. Сафоновский филиал СМОЛ АПО – крупнейший учебное заведение города, которое уже более 66 лет открывает двери в профессию. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радиодор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Радио Инфинити.

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот, включая бесплатное питание, проезд и другие. В том числе родители могут оформить налоговый вычет на платное обучение ребенка-очника, напомнил в беседе с РТ депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет о возврате НДФЛ, причем сумма, с которой рассчитывается выплата, ограничивается 110 тысячами рублей на одного человека для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 тысяч рублей в пределах уплаченного налога, пояснил депутат. Также он напомнил о ряде льгот. Например, учащиеся младших классов имеют право на бесплатное питание. Иногда в регионах эту меру распространяют и на старшеклассников, которые входят в число льготников. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета.ру. Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168, для транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска охотники за Ноевым ковчегом из независимой исследовательской организации объявили, что подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%, об этом пишет Daily Star. По словам исследователей, радиолокационное сканирование, похожее на гигантскую лодку формации «Дюрюпинар» в Турции, подтвердила, что она является рукотворным объектом. Руководитель Эндрю Джонс заявил, что исследования его команды полностью разрушили утверждение ученых, что формация является цельным блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки. Согласно Библии, у Ноева ковчега было три палубы. «Я твердо верю, что формация «Дюрюпинар» представляет собой погребенные останки Ноева ковчега», — заявил Джонс. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.

0: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радиостанция Инфинити.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Ских лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная.

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
10: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов тяжелый час на «Инфинити».

День учителя. Время забыть о двойках, шпаргалках и вечном «А что задали?». Включите любимое радио. Погрузитесь в релакс и представьте, что вы на необитаемом острове. Без учеников. Радио «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 6 октября, ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет падать 739 миллиметров. Температура воздуха ночью 8-10, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 58 минут, заход в 18-10, долгота дня 11 часов и 12 минут. В среду, 7 октября, облачно с прояснениями, без осадков и днем 13-15. В четверг такая же погода сохранится, днем до плюс 15 и без осадков. В пятницу во второй половине дня пройдут дожди и до плюс 17.
0: Погода на Infinity.

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр

0: Ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
2: Radio Infinity.

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле кровь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.